светло мочим. С нами все правда в ночи. Я впизнаю свой почерк, закрывай шторы. Дождь, розовый змея без виз. Ты пробиваешь до слез. Я просто хочу сказать, что в тем уже совсем.